скажет музыка.

0: удовольствием.
1: Just as I was tasting freedom.

23 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Среди культовых песен из голливудского кино большинство обрели популярность благодаря успеху фильмов, в которых они звучали. Как, например, все те же «I will always love you» и «My heart will go on». А есть и такие, что стали известны после появления в фильмах коммерческим потенциалом поменьше, но все равно оказавшихся в итоге культовыми. Одна из таких, записанная в 1987 году любимой группой Курта Кобейна «Pixies», вещь «Where is my mind», которая до того, как Дэвид Финчер вставил ее в концовку «Бойцовского клуба», была знакома разве что любителям альтернативной рок-музыки. После того, как под нее разрушались небоскребы, «Where is my mind» стала по-настоящему массовым хитом.

0: Неважно, знаете ли вы еще какие-то творения Pixies, но если вы хоть раз смотрели «Бойцовский клуб», то вспомните эту мелодию уже при первых звуках ее нехитрого гитарного рифа. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

23 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сегодня штучные веки, доступные кожные сучасной женщине. А техники нарощивания находятся на пику популярности. Вейчики выглядят максимально натурально. Яны подвергаются шматликим доследованиям и обовязковой сертификации. Але откуль пошла мода на такие веки? Доведаемся у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1927 годе зараз уже усім вядомы Макс Фактор працаваў галомным визажистом мюзикла «Чикаго» и придумал первые у свете накладные вейки. Яны были призначены для актрисы Филлис Хейли, якая выканала ролю Рокси. Мюзикл меў оглушальный поспех, а публика была у захаплені ад выразнага погляду актрисы. Тады махрук прикрапляли до ниток и аккуратно мацавали до верхняга веку. Але вейки выглядали ненатурально. Термин ношения был минимальным, да и послуха каштавала дорого. Яе могли себе дозволить только кинозорки.
0: Мода на мове.
1: У 50-х нитки изменил пластик, а ручную працу – фабричный конвейер. Тогда накладные вейки стали доступны любой женщине. С момента створения первых штучных вейчиков технология их нарощивания что год удосканальвалася. У вынику яны отримали больше натуральный выгляд. У початку 21-го стагодия у Японии была створена новая технология – пучковое нарощивание. Кожная вейка была собрана у пучок и при допомозе специального геля мацавалася на повека. Позднее з'явилася новая методика, якая зробила саправдный фурор – повейка. Вейковое нарощивание. Вейчики стали вельми подобные до натуральных. Особливость ноу-хау – кожная вейка мацуется поштучно до верхнего века при допомозе специального клею. Что будет завтра с вейковой модой? Предсказать тяжко. Пригожость – страшная сила. И на проконцы не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
0: Техно-джунгли.
1: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси инвестиции в основной капитал за январь-май составили почти 21 миллиард рублей. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. Удельный вес Гомельской области в общем объеме использованных инвестиций в основной капитал составил 12,6%. Структура инвестиций в основной капитал следующая. На первом месте строительно-монтажные работы, затем машины, оборудование, транспортные средства и объекты интеллектуальной собственности. Проект «Поезд Победы» по городам Беларуси будет курсировать по 5 июля. Проект включает 10 тематических вагонов, каждый из которых отражает конкретный исторический эпизод. Поезд остановится в Минске и областных центрах. Маршрут составлен с учетом знаменательных и памятных дат в истории нашей страны. В Гомеле музей будет находиться два дня – 26 и 27 июня. В областном центре изменена организация дорожного движения на дублирующих проездах улиц Ефремова и Мазурова. В целях повышения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и парковочного пространства здесь организовано одностороннее движение. По улице Ефремова, вблизи рынка, по направлению от проспекта Космонавтов в сторону улицы Фадеева. А возле центральной городской поликлиники по улице Мазурова движение организовано по направлению от улицы Хатаевича в сторону улицы Головацкого. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района Гомельской области 15 августа. На территории Национального парка Припятский традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет «Женский голос Полесья». На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио Гомель FM.

0: Вечернее?
1: Записал у нас. И слушаешь вечернее время.
0: Зачем?
1: Я еще не придумал, пока только идея родилась.
0: Там вечером свои люди есть. Поговаривают.
1: Ходят слухи?
0: Ходят упорные слухи, что вечером кто-то ведет эфир.
1: Что кто-то есть,
0: да? Днем тоже.
1: Я ожидал, но факт.
0: Встретиться бы с этими людьми.
1: Глазами?
0: Глаза посмотреть.
1: Надо найти их и вычислить. Что же это такого?
0: Любишь ты вычислять?
1: Ну, я математик, что поделать?
0: Что поделать? Да я видел, какой ты математик.
1: Идеальный.
0: Свой час этот
1: идеальный
0: интеллектуальный
1: математик.
0: Берет
1: так.
0: И там все делает.
1: Так.
0: Вообще обленился. Ты уже забыл...
1: Я что... программист,
0: ты уже...
1: Мамкин.
0: Программист, Мамкин, да. Ты забыл уже, что такое циркулем, понимаешь ли?
1: Я и готоваль не умею.
0: Что такое курвиметр вообще уже забыл?
1: Я готоваль не могу ударить.
0: Готоваль не можешь ударить? Она у тебя есть?
1: Она у меня есть.
0: С собой?
1: Нет, с собой нету. Зачем она мне?
0: А представляете, кто у тебя есть? Нет, тогда задержаны, да?
1: Да. Хороший.
0: Вспомнил, так что...
1: У нас сегодня с утра очень хороший юморок такой за кадром.
0: Особенности национальной охоты начали с этого.
1: Да, приятный, приятный. Продолжать будем.
0: Продолжать, конечно, будем.
1: У нас много интересного.
0: Куда же мы денемся?
1: Даже в эти выходные уже день молодежи.
0: Да.
1: А ты уже не молодежь.
0: Ничего страшного, у меня встреча выпускников в пятницу.
1: А почему она у тебя?
0: А мы летом собираемся. Зачем нам зимой куда-то идти?
1: Вы не такие, как все?
0: Нос морозить. Конечно, за городом, домик, все дела.
1: Домик в лесу?
0: Тип того. Так, можно даже слэшер снимем белорусский.
1: Так и начинаются все известные фильмы.
0: Нет, у нас больше комедия, поэтому...
1: Под музыку Гайдая?
0: Под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. А ты даже не знаешь такой песни. Ладно.
1: У вас там будет бал.
0: Бал и принцессы. А теперь о музыке этого часа. Появится у нас Флорайда Confessions. Егор Крид, «Дым». Дагни Рейн. Галантис, «Бэнг Бэнг». А также Мари Краймбрери, «Давай не ждать». Ну, начнем заряжаться энергией от Эва Макс, потому что и композиция так называется «Energy». Всем доброе утро!

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Продолжаем подсматривать в столовую футболистов сборных на чемпионате.
2: Сегодня у нас Иордания.
1: Иордания, слушай, а там Бельгия или кто-то приехал со своей едой?
2: Норвегия.
1: Норвегия, да?
2: Апельсины.
1: 6 тонн морковки.
2: Апельсины, лосось и вот третий забыл, что-то.
1: Да, боятся, говорят, что в США другие стандарты, говорят, у них много всякого гадостного.
2: Смотри, в Иордании есть блюдо, называется мансаф. Это символ иорданского гостеприимства и щедрости, который в 2022 году был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
1: Так, вот. Из чего состоит
2: сие? Это нежная баранина, сваренная в соусе из сухого ферментированного овечьего йогурта.
1: Чего?
2: Подается на огромном блюде с тонким хлебом рогак, рисом, обжаренными кедровыми орехами и миндалем.
1: Слушай, мне кажется, это искусственный интеллект как-то соединяет.
2: Ферментированный овечий йогурт.
1: Йогурт. Я не думаю, что много лет назад, когда появилось это блюдо, слово йогурт вообще было известно.
2: Ну, сам факт. Также у них есть
1: бараний зарп. Йогурт?
2: Это традиционное бедуинское барбекю. Мясо, баранина или курица. И овощи запекаются на многоярусной подставке, на специальной бочке печи, закопанные в горячий песком пустыни.
1: Вот такое блюдо я себе хочу.
2: Баранина вкусная вещь.
1: Это молодой барашек, естественно.
2: Маклюбе. Это перевернутое в переводе, да?
1: Это группа Любе, которая приняла ирландское гражданство. Маклюбе.
2: Вариант. Это блюдо из риса, овощей, это обычно баклажаны, или и курицы, которые готовятся на одной кастрюле, а перед подачей переворачивают под нос. Ну, как плов, только переворачивают.
1: А.
2: Да. А также есть мусахан. Это хлеб табун, обильно пропитанное оливковым маслом, покрытый горой тушеного лука с кислым сумахом и запеченной курицей.
1: Ну вот.
2: Но у них хотя бы все с мясом.
1: Не, ну да.
2: Вот. Также есть у них кофта...
1: Там в пустынях как-то с зеленью не очень.
2: Кофта би тахини. Это запеченные колбаски из мясного фарша со специями, залитые густым теплым соусом на основе кунжутной пасты и лимонного сока. Вот я думаю, что это зарп, которое мясо запекают.
1: Я уже запах чувствую. Вот это
2: вот, вот, это вот
1: и песня в тему. Дым.
2: О, да.

0: Твоя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.европ.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Ну давай мороженку.
3: Легко. Самая низкая температура 23 июня в Гомеле была в 1983 году. А сколько?
2: Плюс 6.
3: Плюс 4 было.
2: Эть, 82-й чего-то как-то.
3: 83-й.
2: 83-й уже который день отжигает.
3: Да, да, да.
2: Ну а что сегодня? Сегодня, 23 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Начинаем шагать по городу Гомелю.
2: Вчера, когда пошел дождь, и пробки моментально пошли, залило архибыстро. Но при этом, знаешь где? В центре города. На фестивале даже так чуть-чуть покапало.
1: У меня в Белице немножко так, ну, потом,
2: ближе к вечеру. А мы попали под самое-самое-самое в центре.
1: Под самый хбдыщ?
2: Вот это ушат просто вылили моментально просто.
1: Ну, заливает, потому что когда слишком много воды в одном месте, оно заливает везде и всех. Что сегодня? Сегодня у нас без осадков, и из Белицы придется немножко постоять на светофоре улицы Фрунзе, Барыкина, интернациональное пересечение, но здесь ничего нового.
2: Никольский переезд немножко тоже постоять в одну сторону, ну и там, где вот стадион Локомотива, когда на Хмельницкого переезд с улицы Рокоссовского, тоже немножко постоять придется.
1: С Хатаевича на Советскую выехать на светофоре придется тоже подождать времечко, и, ой, давненько не было. Кирова, проспект Ленина и интернациональная, там тоже вот с Кирова выезжаем на светофорчике. Не все так гладко, не все так быстро.
2: Ну, еще немножко там, где улица Лепешинского и Крупской. Вот там тоже чуть-чуть.
1: А так, в общем, обычный день, обычный летний.
2: Да, торговое кольцо спокойно. Мохов, поезд не едет.
1: Ну, едет, но Барыкина, не сейчас.
2: Да, Барыкина Сосновая, тоже все спокойно.
1: Так что это прям хорошо, это прям такой летний
2: They're good
1: vibe. Да. Поэтому никуда не торопимся и всегда везде успеваем.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343. Так.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Аникин рекомендует.
3: Ну что ж, минутка у нас спорта.
4: Рекомендатор, давай.
3: А что поделать? Тут вот Алжир вышел вперед в матче с Иорданией, вот прямо сейчас.
4: Проигрывали 0-1, уже 2-1 ведут, да?
3: Да, на 83-й минуте. Тут, конечно, матч огненный, там и стычки, потасовки, веселые голы. Два угловых, два гола. Умеет Алжир, молодцы. Что из интересного? Сегодня в Гомеле стартует кожаный мяч. Областной этап, где лучшие команды со всей области съедутся показать свое мастерство. Сегодня он самый маленький начинает играть.
4: И ты периодически будешь на этот турнир отъезжать с эфира.
3: Периодически. Постоянно я буду отъезжать, отбегать, уезжать и прочее, прочее.
4: Кем ты там?
3: Главсудья.
4: Главный судья, во. Не кухры-мухры у меня напарник.
3: А что ты думал, да?
4: Связи нужны хоть один судья. Знакомый.
3: Порешать можно. Да, ну, в общем, там можно все прийти посмотреть, кто болеет, переживает. Также съемка организована президентским спортивным клубом для всех родителей, тех, кто не может приехать. Это имеется. Что у нас вечером, сегодня? Португалия сыграет с Узбекистаном. Интересный матч.
4: Слушай, если Узбекистан отберет у Португалии очки, хотя бы одно.
3: Но это все, это крах для Португалии. И шикарный праздник для Узбекистана.
4: Порадуемся.
3: Ну, шансов не так уж много. Если смотреть по рейтингам, Португалия занимает 5-е место в рейтинге FIFA.
4: Что там в Скобоверде-то было? Какие Извините. Там рейтинги? Чего?
3: Извините, был напуган.
4: Ну, сейчас чемпионат мира вон показывает, что рейтинг-то оказывается...
3: Когда Кабо-Верде может выйти из группы на втором, а то и на первом месте при различных обстоятельствах. Также Англия вечером сыграет с Ганой, Панама сыграет с Хорватией, а Колумбия сыграет с Конго. Вот эта шутка про ДР Конго разрывает всю футбольную общественность. Ты знаешь.
4: Чего? Что за шутка?
3: А Португалия не смогла обыграть Конго, потому что у нее был ДР.
4: ДР?
3: Там же ДР Конго.
4: Демократическая республика.
3: Вот. И это что, почему-то именно футбольную общественность разрывает вот напрочь.
4: Там, видимо, свои какие-то ассоциации.
3: Почему, не знаю, но тем не менее. Вот именно сегодня закончится тур под номером 2, а дальше третий тур, и уже будет битва за места. Интересно, будем посмотреть.
4: А если Роналдо заплачет?
3: Там все меньше и меньше коэффициент.
4: Песня в тему.

0: Утро-стимуляторы.
1: 7:56 времени наступило.
2: Очень быстро пролетает первый час, заметил?
1: Конечно, естественно. А еще быстрее время. Июнь почти все.
2: Но еще не все же. Еще всего лишь 23-й.
1: Еще день молодежи
2: еще,
1: на носу.
2: Еще успеем насладиться.
1: День молодежи на носу.
2: А потом еще и день независимости.
1: И там мы будем, кстати, присутствовать, развлекать людей. Так что приходите о локациях и прочем, узнавайте в наших каналах. У нас есть инстаграм-аккаунт Радио Гомель FM.
2: У нас есть телеграм-канал.
1: Телеграм-канал.
2: У нас есть радио.
1: Кстати, Гомель, нижнее подчеркивание, FM.
2: У нас есть радио. Там тоже можно узнавать.
1: На радио, да, можно включить
2: послушать. На самый крайний случай можно найти нас вживую и просто спросить, а где вы будете эти дни?
1: Артема можно поймать вживую на турнире «Кожаный мяч».
2: На любом футбольном матче можно поймать вживую.
1: Вы видите человека, который кричит. А что ты вообще, ты ругаешься как судья?
2: Нет, судьи нельзя ругаться. Нет, только когда уже вывели игроки с тобой ведут себя так же, рекомендовано психологический метод, знаешь, крикнуть в ответ ошарашивать человека и потом снова спокойненько. Понял? Давай, спокойно.
1: А ты попробуй на лысо полностью, как Пьер Луиджи Калина будешь.
2: Мне не пойдет.
1: Не пойдет?
2: Я полноват. А он же худой был. Из-за того, что вот у него глаза как будто ямочки были там, это было страшновато. А я добряк.
1: Ну-ну.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Документ устанавливает права и обязанности владельцев и пользователей автодорог, создает информационный фонд для сопровождения строительства и ремонта. Также уточняются правила эксплуатации и диагностики дорожных сооружений и принципы формирования сметной стоимости дорожных работ. На территории мемориального комплекса «Алла» Светлогорского района прошел концерт «Реквием памяти павших во славу живых», посвященный 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа жители юго-восточного региона вспомнили всех, кто защищал белорусскую землю, и поблагодарили тех, кто отстоял независимость нашей страны. Участие в мероприятии приняли люди различных поколений. В Гомельской областной клинической больнице откроют новое стерилизационное отделение. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Андрей Табаньков. По его словам, областная больница сегодня выполняет каждую пятую операцию в регионе. По его словам, только за этот год в практику внедрено 50 новых научных разработок. Новое отделение также планируется открыть в ближайшее время. «Движ по правилам». Под таким названием 25 июня в Гомеле пройдет масштабное интерактивное мероприятие. С 17 до 21.00 на улице Ланге будут организованы конкурсы, розыгрыши, выставка техники, правоохранителей, фудкорты и полевая кухня. Состоятся также выступления кинологов и слет байкеров. Здесь же подведут итоги челленджа ОВД Гомельщины с одноименным названием и назовут автора самого креативного видео. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня. Приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель FM. Отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
6: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем.

0: Ну, когда у человека появляются там связи, ему уже все равно.
1: Не поспоришь с тобой. Ну что ж, и такое бывает,
0: так,
1: как говорится.
0: Будем, главное, чтобы на 27-е, ну это я узнаю только в четверг.
1: 27-28 там.
0: 27-го, чтобы была хорошая погода на День молодежи, и 3 июля самое, чтобы классное.
1: Подожди, 28-го все мероприятия, насколько я знаю. 27-го у нас Рысья тропа, также к Дню молодежи. Это на той стороне Сажа оно будет проходить. Можно поучаствовать, можно посмотреть. Там 28, по-моему, препятствий.
0: 27-го, 28-го будет хорошая погода. Надеюсь, я не знаю еще.
1: От тебя зависит. Ты у нас главный по погоде. Тебе договариваться. Пока вот. я вижу. На небе не облачко.
0: Ну, это переменная облачность.
1: Переменная с кем?
0: Переменная с облачной.
1: С облачной?
0: Конечно. Ну, на сегодня мы погоду расскажем. Также у нас будет еще кое-чего. Новостей много, праздники будем в этом часе тоже отмечать.
1: Ну, если ты хочешь с нами поиграть, ребята, к нам в Телеграм под нашим кружочком, просто слово «хочу».
0: Да, «хочу» созвон.
1: Порешаем все вопросы.
0: Нижнее подчеркивание FM латинскими буковками, и вы подписывайтесь, ничего не пропустите. Кстати, мы там розыгрыши проводить будем.
1: Тоже.
0: И проводили, да. и будем проводить, так что, чтобы потом ничего не искать по новой. И прочим, можете сделать это заранее, и вы ничего не пропустите. А музыка этого часа, а даже не буду говорить, вот послушаем хоть раз, вот просто так, без объявлений.
1: Красава.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
2: Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: А еще стая просыпается, товарищ праздник Константинович.
2: Да, праздник Константинович. И что у нас сегодня? Сегодня Иванова ночь.
1: Иванова?
2: Иванова.
1: А когда будут остальные ночи?
2: Куда у нас еще ночь накануне Ивана Купала будет?
1: Так.
2: Это самое...
1: Какая ночь?
2: Темная ночь? Бартургиева была.
1: Ох, вот это... Давай дальше что-то.
2: Так, сегодня Иванова ночь. День без обид.
1: Это...
2: Так что, Вани без обид.
1: Вани без обид.
2: День тайных посланий. Тебе сбрасывают тайные послания?
1: Нет.
2: Нет? Не просят на почту прийти за посылкой? Меня недавно вот сбрасывали.
1: И что там тебе?
2: Ну как?
1: Сходил
2: я же рассказывал. Да, сходил. Это они пошли. По очень известному адресу.
1: Это факт. Что еще?
2: Так, вот это мой день. День балалайки, праздник музыкантов-народников. Я ж
1: якутский молодости... народник?
2: Почему? Русский народный инструментов, ансамбль, в дворце пионеров. Я на балалайке, на баяне.
1: Известный балалайшник?
2: Начинал с треугольника, вот эта вот штучка треугольник. Я по нему так дзынь-дзынь.
1: Не, на треугольнике я тут умею сыграть.
2: А потом рос-рос-рос и дорос до первой балалайки и первого баяна.
1: Ничего себе. И, где, и где твоя карьера?
2: Карьера у меня все так задокументировано. Дома грамот.
1: А что ж ты не собираешь стадионы?
2: А зачем?
1: Может, на 3 июля по заказу всех наших слушателей?
2: Хорошо, что хоть я не убираю стадионы. День рождения пишущей машинки также сегодня.
1: Важная вещь.
2: Международный олимпийский день. Вот так вот. День мифов и легенд. День женщин-инженеров.
1: Миф, от которого ходят мифы, что кто-то вечером ведет эфир?
2: Да. День женщин-инженеров. Всех женщин-инженеров. Поздравляем. Всемирный день информаторов также сегодня. Мы с тобой в каком-то роде информаторы. Информируем население.
1: Ба-бам-ба-бам-ба-бам.
2: Еще Всемирный день женщин-рейнджеров. Я не знаю, у нас рейнджеры
1: есть? Техасских?
2: Ну, скорее всего. Рейнджеры — это там, за границами. У нас, наверное, какой-то аналог есть? У кого можно назвать женщина-рейнджер?
1: Это женщина с остальными.
2: Лесник только женщина, наверное.
1: А, не знаю женщин-лесников.
2: Слушай, надо понять.
1: Не знаю.
2: О, задача.
1: Вот
2: в год
1: задача
2: белорусской женщины
1: есть.
2: Найти женщину-лесничью. Я так думаю, так называется.
1: Поищем.

0: Твоя реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
6: Включай любимое радио в Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Ну а теперь погода, жаришка.
2: Да, самая высокая температура в Гомеле 23 июня была в 2021 году.
1: Продолжает отжигать.
2: Сколько?
1: 35, наверное?
2: Ага, 36.
1: 36.
2: Плюс 36.
1: Опять не дотянул я чуть-чуть. Сегодня, 23 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Утростимуляторы.
1: Вкусная минутка на Гоголе.
2: Оу, готовьте.
1: На что только не идут рестораны, дабы заманить к себе посетителей.
2: Это факт, это факт.
1: В Москве ресторан организовал киноужин.
2: В чем?
1: Рассказываю. Со знаменитыми блюдами из фильма все это проходит пока только под рататуй. Еду подают именно в тот момент, когда появляется она на экране. Именно эту же еду.
2: То есть мультик. Вот в чем идем.
1: И как только еда появится, вам ее подают. Ну, пока говорят «Рататуй 1», но репертуар планирует расширять, если формат станет популярным.
2: До «Рататуя 2».
1: Не знаю. Слушай, у меня, знаешь, какая самая любимая сцена из фильма «Где едят»?
2: Ну-ка.
1: Я не могу, я всегда после этой сцены иду в холодильник, лезу и в магазин. Фильм «Место встречи изменить нельзя». Сцена у бандитов, последняя серия, когда они сидят. И вот бандюки вот эти кушают, а там простают картошечка, лучок, вот это
2: какая
1: сальца.
2: Какая капусточка квашеная, помидорка.
1: Просто не могу я смотреть на это. Я всегда у меня почему-то именно вот на эту сцену прям вот я иду и яишенка. О, вот это б я посмотрел. А у тебя нет такой сцены?
2: Ну, есть не самая любимая, конечно.
1: Из фильма «Ганнибал».
2: Нет, «Криминальное чтиво», когда они Джулиус и сидят. В кафе просто бекон, яичницу и болтают. Это вот.
1: А, вот такое?
2: Да, я по-простому. Я по очень простому такому.
1: Ну, не знаю, у меня на эту сцену как бы слюноотделения нет, но вот на место встречи изменить нельзя. Я бы сходил на такое.
2: В «Бешеных псах» интересная сцена, когда они шестером обсуждают чаевые.
1: Да.
2: Вот это
1: да.
2: Замечательно.
1: У Тарантино есть одна проблема. У него слишком шикарные диалоги, чтобы наблюдать.
2: Но диалоги надо смотреть в правильном переводе, потому что теряется смысл тогда.
1: Естественно, если в обычном дубляже там непонятно, чего они все тут.
2: Вот, сидят, что-то обсуждают. А вот в правильном переводе, когда ничего не забыто, ничего не упущено, там понятно, о чем речь.
1: Эх, хорошо, что-то уже захотелось тоже что-то перекусить срочно.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
4: Мы – молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня. Приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ. Отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
6: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Минутка противостояния человека и природы на радио Гомель-ФМ.
4: Ну-ка, давай.
3: В Польше местные жители, недовольные деятельностью бобров, разрушили их плотину.
4: Что ж такое? Не опять любят. Бобры?
3: В Польше бобров не любят.
4: У нас в Лондоне бобры плотину построили, спасли метро, а здесь?
3: Они так надеялись прогнать животных. Однако расчет оказался неверным. Себя бобров проявила невиданное просто упорство и возвела сразу 7 новых плотин.
4: То есть снесли одну, а не 7 построили?
3: Да. Результат превзошел все ожидания. Образовался новый живописный и полноводный водоем. Водоем они создали, который привел в восторг сотрудников местного летничества. Причем, смотри, в ведомстве ответили, что они тратят огромные средства на удержание воды в лесах. А бобры делают эту работу бесплатно и с большой эффективностью, поэтому бобров надо оставлять.
4: Тут надо либо бобрам зарплату платить, либо по платежкам провести, как это сами сделали, и в полном смысле слова отмыть деньги.
3: Принять на баланс.
4: Принять на баланс, да.
3: Да, вот, причем вот все вообще подчеркивают, что вот главная цель не дать их программы, да, не дать влаге уйти, а бобры сделали идеально это. Четко, с инженерным мастерством и
4: по
3: правильно.
4: Всем экологическим нормам.
3: Это факт.
4: Не подкопаться.
3: В общем, не могут найти того, кто разрушил плотину, но уже бобров охраняют там. До этого, видно, делайте, что хотите.
4: Ну, бобры и Польша, это уже просто...
3: Да, это мы знаем. Уже мемы это получается.
4: Просто песня.
5: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
5: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске! Двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт! Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
6: Включай любимое радио! В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
7: Разбежаться за

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Минутка на богатом.
2: О, давайте, давайте.
1: Знаешь, такой весь бренд Caviar.
2: Кто?
1: Caviar.
2: Кто?
1: Бренд. Короче, берут обычный телефон дешевый, его там в золото-бриллианты и продают по запредельной стоимости.
2: Допустим.
1: Чего, глаз наткнулся? Помнишь, недавно из кожи тиранозавра рассказывал?
2: Да-да-да,
1: сумочку. Пытались продать сумочку вот на днях, не смогли продать. Ну, а Caviar продолжает удивлять. Выкатили они такой высокоранговый чехол для телефона с зубом тиранозавра. Сам магнитный аксессуар покрыт кожей гималайского крокодила. И углубление имеет в верхней части, куда помещен настоящий фрагмент зуба древней рептилии. Про цену спросишь?
2: Я пытаюсь понять, зачем и почему, но допустим...
1: Ну, покупают же. Ну, около $5000 все это дело стоит. Чехольчик.
2: Так, слушай, для чехольчика-то это дешево.
1: Когда упадет телефон в таком чехольчике...
2: Инкрустированный это золотами компании Перри Штрауза и прочее. Стоит дороже, мне кажется.
1: Ну, если есть такое, значит, кто-то ж покупает. Интересно, кто? Глаза бьем посмотреть.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимый.

0: и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2016 года. Подробности на сайте 7карат.кп или по телефону +3 589 689 689 789 788.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. МИД Беларуси призвал Европу вернуться к механизмам доверия и безопасности. Об этом заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета заявил во время выступления на международном круглом столе, организованном на площадке ОБСЕ в Вене в формате видеоконференц-связи. Необходимо возвращаться к механизмам прозрачности и контактам на любом приемлемом уровне, сказал Игорь Секрета. К новостям региона. Председатель горосполкома Руслан Пархомович констатировал неэффективность существующего мобильного приложения для покупки билетов на Гомельском автовокзале. Об этом он заявил на аппаратном совещании, отметив, что оно не способствует сокращению очередей в кассы. Поставлена задача проработать альтернативные варианты, ориентируясь на успешный опыт городского транспорта, в том числе через систему «Оплати». Решение должно учитывать потребности новых различных категорий граждан и предусматривать удобные способы оплаты проезда в пригородных автобусах в дополнение к традиционным кассам. В Норовлявском районе торжественно открыли гражданскую инициативу «Наши земляки, наша гордость». Проект инициативных граждан получил финансовую поддержку в рамках второго форума гражданских инициатив «От идеи к результату», который проводит областная ассоциация местных советов депутатов при поддержке областного совета. В рамках реализации инициативы открылась «Аллея славы», где представлены имена героев Великой Отечественной войны, героев труда, выдающихся деятелей науки, психологии, литературы и медицины норовлянщины. Белоруска Дарья Сманцер победила в финале 33-го международного фестиваля конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». В конкурсе приняли участие вокалисты от 18 до 45 лет. По итогам отбора из более чем 1000 заявок в финал вышли 35 исполнителей и вокальных ансамблей из России, Белоруссии и Армении. Гран-при завоевала Дарья Сманцер. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Мы – молодежь, и мы вместе!
4: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
3: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
4: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
3: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
5: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная розничная сеть техники «Сяоми».
6: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями, Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Терминаторы.
1: 9 часов и ровно 8 минут в эту секунду наступили. В студии по-прежнему Артем Аникин
2: и Константин Камкоу.
1: Настроение хорошее. Идем дальше. У тебя хорошее настроение?
2: На работу скоро.
1: На работу. Ну, кожаный мяч, то понятно.
2: Да, сам себя не проведет.
1: А еще через недельку мы с тобой будем возле Ледового дворца
2: танцевать и развлекать.
1: Проводить День независимости.
2: Да, а еще 3 числа в Хойниках. Ну и, соответственно, там рядом район Брагин.
1: Вообще с утра в одном месте, вечером в другом.
2: Там «Папа моя футбольная семья». Фестиваль в Хойниках. Впервые в Хойниках он будет проведен.
1: А он тоже блуждающий, да?
2: Вот да. Такой по городам. Да. В этом году уже было в Речице, в Мозыре. Сейчас в Хойниках. И 22 числа будет в Гомеле. Потом лучшие 3 семьи каждого фестиваля, то есть 12 семей, поедут в Минск отстаивать титул лучших семей. Да-да-да. И в Минске собираются лучшие все семьи со всей Беларуси. Это в конце сентября.
1: Надо тоже семью собрать такую. Ты пришел со мной играть в футбол, но делаешь это без уважения.
2: Я бы посмотрел на тебя. Я бы посмотрел. Как ты бегаешь в футбол.
1: Дон Кастионе.
2: Чего? Это очень даже
1: весело. Я всегда был последним защитником.
2: Последним, кто...
1: Последним, как Анопка.
2: Я понял, да. Но это интересно.
1: Тот, который вот... У меня кличка была Тайга.
2: Ну, я тебе больше скажу, вот 22 августа, да, когда будет фестиваль, у тебя будет шанс побывать на фестивале.
1: Ну, побывать, а поиграть вот вряд ли уже не те.
2: У тебя будет другая задача.
1: Я старше Роналду, куда мне уже?
2: У тебя будет другая задача.
1: Другая задача?
2: Да.
1: Хорошо, привезу.
2: С меня майка.
1: Хорошо, договорились.
2: Вот так все и обсуждается у нас.
1: Вот так дела и решаются. А у нас музыка этого часа. В этом часе Дэвид Гетта, Gone, Gone, Gone. Вейгель, прощай. The Evener, Starlight. Rose Petit. А также градусы на ресницах. Ну, открывает час Jonas Love. If we die.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: Привет всем, это снова Артем и Оля.
3: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
2: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
3: На сайте «Моя реклама».
4: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Минутка обратной стороны музыки на Гомер ФМ. Сейчас музыка не только на радио, были времена только телевизор, радио, ну и у тебя там кассета, плеер.
2: И под балконом.
1: И под балконом на гитаре.
2: Да.
1: Эх, золотые были времена. Но сейчас она везде, особенно популярны всякие стриминговые сервисы, да, уже заговариваться начинаю. Есть такой сервис Apple Music знаменитый, и вот он опубликовал топ-20 самых популярных исполнителей за все время своего существования.
2: Угу, так.
1: В честь дня рождения компания раскрыла имена, и за последние 11 лет первую строчку занял канадский рэпер Дрейк.
2: Ну да, соглашусь, наверное.
1: Самой популярной исполнительницей в истории стала Тейлор Свифт. Она на вторую строчку рейтинга попала, ну а третье место занял рэпер Фьючер.
2: Кто?
1: Фьючер. Будущий. Будущее.
2: Кто?
1: Фьючер.
2: Подожди, опять же, вопрос тоже, кто это человек?
1: Ну вот, это тот, который на третьем месте.
2: А где Миша Джексонов? Где Eminem?
1: Вот, а теперь самое интересное. Объяснить засилье вообще хип-хоп исполнителей в чартах очень легко. Стриминговый сервис был запущен в июне 2015 года, в эпоху вот этого рэп-ренессанса. А продажи альбомов через iTunes до этого, который...
2: Так это такой себе
1: просто рейтинг. Не учитывались. Да, поэтому, когда вы смотрите рейтинги вот эти все и прочее...
2: Смотрите дату создания сервиса.
1: Дату создания сервиса. Все очень просто. Потому что, ну, опять же, это вот как на Ютубе. Заходишь там на какого-нибудь вот... мега известного где-то там какого-то рэпера, да, у которого там ни слов, ни музыки по факту.
2: Я об этом же.
1: Вот, и заходишь, там у него миллионы, сотни миллионов. Заходишь на Металлику, там сотни тысяч.
2: Да, только Интер Сэндман знает каждый, кто живет на этом.
1: Разбуди среди ночи, там, Master of Puppets какой-нибудь условный,
2: просто,
1: да?
2: Да, да.
1: Или там Unforgiven вообще.
2: Да, да, да, да. Там просто все начинают какать, хочешь не хочешь ты.
1: Так что все дело именно в том, что вот те наши основатели вообще музыки, наверное, я сейчас не про Металлику, а вообще, в принципе, про все вот этот пласт, он очень остался где-то там. Так что с этим делать, непонятно. Я лично, у меня есть одна мысль, но это будет дорого, и никто за это не будет браться. Ну, дорого для компании.
2: А, я думал, озвучит твою мысль.
1: Ну, просто рекомендации.
2: Да.
1: Обычные рекомендации, просто слушаешь ты какого-нибудь Фьючера, а тебе хлопа и Биджиз в рекомендациях.
2: А это ты сейчас
1: сильно. Ну, условно. Или так. Муслим Магомаев. А не условная Люси Чеботина, к примеру.
2: Но ты сейчас, конечно, сейчас всех фанатов Чеботина и причехвостил.
1: Если бы Инстаграм был во времена Муслима Магомаева, поверьте, там бы курили бы все в сторонке нервно. Но пока Вейгель, прощай.

0: Твоя реклама.
1: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов. И многое другое. Льготный кредит от банка-партнера. От 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Domfanbuy. И по номеру А1-591-400.
2: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

Сегодня, 23 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Подумал, что сегодня порекомендовать. Наверное, грустный повод, но все-таки человек снимал очень веселые вещи.
2: Кто-то нашел.
1: На прошлой неделе не стал режиссера сериала «Друзья». Джеймс Бэрроуз, ему было 85 лет. Причем он снял такие сериалы, как «Теория большого взрыва», «Две девицы на мели» и тот сериал, который я сейчас порекомендую. Его вообще называли Стивеном Спилбергом в мире сериалов.
2: Я тебе так скажу, все эти сериалы классные. «Друзья» для меня вообще лучший сериал в истории вообще кинематографа. По моему личному мнению.
1: Вот. Ну, то ладно. Еще у него был сериал замечательный, который я просто обожал. Называется он «Третья планета от Солнца». Сериал выходил с 1996 года по 2001. Вот там 6 сезонов всего наснимали. В главных ролях Джон Литгоу. Тот, кстати, недавно тоже из жизни ушел в возрасте 80 лет.
2: К сожалению.
1: И очень красивая Кристен Джонстон. Она ушла в прошлом году. Вот немножко грустно, но сериал шикарный. Если вы не видели, прям посмотрите, потому что 2 золотых глобуса у него, если что, и куча номинаций в разные годы. О чем сериал? Юмористический сериал о пришельцах, которые прибыли на Землю с тайной миссией. Так они вообще выглядят, как тюбики с желе, но на Земле принимают человеческий облик. Вот этих вот актеры и сыграли, этих инопланетян. Командир пришельцев Дик Соломон, так он себя называет, появляется в городке и выдают себя за обычную американскую семью. Но чтобы выдавать себя за семью, надо же как-то влиться в общество, социализироваться, что у них получается очень смешно.
2: У них из приглашенных звезд были и Марта Стюарт, и Деннис Родман, там, и Марк Хэмилл.
1: Ну, как всегда, и в «Друзьях».
2: И Синди Кроуфорд.
1: Да, да, да, да. Если вы не видели, потому что сериал-то уже древний,
2: и Уильям Шатнер,
1: то обязательно посмотрите, он есть в интернетах. «Третья планета от Солнца», очень добрый, милый. Детям можно смотреть спокойно, 12+. Ну, если просто меньше 12, могут не понять, о чем речь идет. И оценки 7,7 на Кинопоиске и 7,8 на IMDb. Так что «Третья планета от Солнца», очень порекомендуем сегодня сериал.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».
3: Музыка твоей страны.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ты на рыбалке был когда-нибудь?
4: Конечно, был.
3: А ты рыбак вообще?
4: С тех пор я рыбалку и не люблю. Мне вот это вот комариное засилье и прочее. Нет, когда был малой, да, нравилось. А потом я как-то вот все-таки мокро, ну не мое.
3: В Канаде рыбаки поставили очередной рекорд. Они поймали осетра.
4: Осетра.
3: Осетра. Ну хорошо, осетра. Хотя, я думаю, что это и осетр, потому что...
4: Нет, это осетр, но поймали осетра.
3: Его прозвали осетр-динозавр. Он длиной вот от носа до развилки хвоста составляет 356 сантиметров. Рыба.
4: 3 метра 56 сантиметров. Подожди, это ж крокодил уже.
3: Это рыба.
4: Рыба. Рыба. Это рыба. Мы как-то... Я помню, щуку держал в руках, вот, которую поймали, там, 2800 была она.
3: Два метра?
4: Не-не, килограмм. Мы не мерили. Мы тут, в килограммах обычно.
3: Тут в метрах.
4: Сколько она весит? Это ж акула. Ну, акула реальная.
3: Да, по факту. Причем, смотри, они ее измерили, провели фотосъемку. Ну, конечно, кто же поверит.
4: И отпустили.
3: И отпустили, да.
4: А есть ее нельзя. Мы эту, говорю, эту щуку 2800, она старая, из нее только на котлеты.
3: Так
4: мясо.
3: Вот, подтвердилось, по оценкам биологов, что этот осетр родился еще в 1920-х годах. По факту ему сейчас больше 100 лет.
4: Такой...
3: Вот этой рыбине.
4: Это сколько у него потомства там уже?
3: Как она удачно уворачивалась от всех крючков, его только сейчас его поймали.
4: Ну, опытная просто.
3: Да, да. Вот, но это просто, конечно... Кстати говоря, считается, что такие вот ученые-гиганты, ну, попадаются все чаще и чаще благодаря успешным программам водоохраны.
4: А, типа охраняет рыбу, она дольше живет и да, прочее, еще да, подкармливается.
3: Да, да, имеет место быть.
4: Если бы со мной в реке рядом вот я купаюсь в речке Сош.
3: 3 метра.
4: И со мной проплыло такое, я бы вот всплыл бы кверху брюком.
3: Ты бы не всплыл, ты бы пошел по воде. до берега очень быстро.
4: Побежал бы.
3: Как в мультиках, в воде просто.
4: Нет, скорее всего, у меня был бы инфаркт миокарда. Вот такой рубец.

0: Реклама на радио.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Так, у кого еще что-то там не проснулось?
2: Ну, мы сделали все от себя зависящее.
1: Сбрасывайте адрес, Артем выезжает.
2: Не-не-не, поедешь ты, я на работу, а ты поедешь...
1: Да. А я на работе.
2: А ты, ах ты хитрый парень.
1: Так что я не смогу вот так вот все.
2: Ну, тогда уже сами давайте, без нас как-нибудь.
1: Давайте сами без нас, потому что мы уже будем завтра с утра в это же время, в 7.00, утро стимулировать Гомель и его окрестности.
2: А сегодня мы закончили. Всем пока-пока.
1: С вами были Артем Аникин.
2: И Константин, конечно же, Камко.
1: Хорошего дня.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. 82-ю годовщину начала наступательной операции «Багратион» отмечают сегодня в Беларуси. В Светлогорском районе пройдет торжественное открытие комплекса воинской славы «Багратион» после реконструкции. На территории появилось здание информационного центра с постоянной и временными экспозициями, а также учебным классом. Площадка под открытым небом тоже модернизирована и благоустроена. А в помещении блиндажа появился интерактивный тир. На 18.30 для гостей торжественного открытия запланирована военно-историческая реконструкция. Проблемные вопросы торгового обслуживания в новых микрорайонах Гомеля обсудили на аппаратном совещании Гомельского горосполкома. Председатель горосполкома Руслан Пархомович поручил руководству профильных структурных подразделений создать детальную карту всех торговых объектов города. Этот документ послужит основой для планирования строительства в соответствии с установленными нормами и потребностями жителей. В областном центре изменена организация дорожного движения на дублирующих проездах улиц Ефремова и Мазурова. В целях повышения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и парковочного пространства здесь организовано одностороннее движение по улице Ефремова вблизи рынка по направлению от проспекта Космонавтов в сторону улицы Фадеева, а возле центральной городской поликлиники по улице Мазурова движение организовано по направлению от улицы Хатаевича в сторону Головатского. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковичи Петриковского района Гомельской области 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет женский голос Полесья. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня. Приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель FM. Отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
7: Наши партнеры – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты», IT-компания «Элитсофт».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: А вот так! И это десятка.
2: А вот так?
1: И уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
5: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли? Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «Яок». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
1: Техно-джунгли.
2: Самое главное, базовый функционал приложения «Яок» полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных. Только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по номеру 0890.
6: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
7: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: и кропка.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
2: Двадцать 23 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Сегодня в Гомеле состоится торжественное открытие областных соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. Для ребят это реальный шанс заявить о себе и попасть в специализированное учебно-спортивное учреждение по футболу. Победитель областного этапа получит возможность выхода в финальный этап республиканских соревнований. Гомельские спортсменки завоевали награды первенства Республики Беларусь по прыжкам на батуте. В соревнованиях за звание сильнейших в индивидуальных и синхронных дисциплинах приняли участие ведущие батутисты страны. Гомельскую область на республиканских состязаниях представляли спортсменки спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 4 города Гомеля. По итогам общекомандного зачета сборная девушек завоевала бронзовые медали. В индивидуальных прыжках гомельчанка Вероника Морозова поднялась на третью ступень пьедестала и также удостоилась бронзовой награды. Баскетбольная сборная Беларуси одержала вторую гостевую победу над командой Азербайджана. Во втором товарищеском поединке белорусы выиграли с результатом 92-67. Лучшим снайпером в составе белорусской сборной стал Владислав Близнюк, который набрал 26 очков. В первой игре подопечные Ростислава Вергуна победили с преимуществом в 24 очка – 74-50. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: У нас рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8 044 729 55 61.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Голоса Беларуси.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная розничная сеть техники Xiaomi.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси обновлены строительные нормы для создания доступной среды для инвалидов и физически ослабленных лиц. Изменения устанавливают требования к проектированию доступной среды в офисных помещениях, местах общественного питания и зданиях производственного назначения, а также предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Параметры площадок, лестниц и подъемных устройств должны обеспечивать безопасное маневрирование и передвижение с учетом габаритов вспомогательных средств. Вопрос о работе, проводимой с арендными жилыми помещениями на примере советского района Гомеля, стоял на повестке заседания горисполкома. Службам поручено проанализировать в городе объемы строительства арендного жилья предприятиями с учетом роли в кадровой политике, разработать системный алгоритм действий в этой сфере и проследить динамику роста фонда арендного жилья за счет бюджетных средств. Отдельное внимание уделено устранению нарушений в сфере санитарного состояния территории города. В Гомеле сегодня пройдет акция под названием «Будьте готовы к жаре». В связи с аномальной температурой на железнодорожном вокзале с 12 до 15.00 состоится профилактическое мероприятие от Белорусского Красного Креста. Специалисты проведут консультации по безопасности в жару, мастер-классы по оказанию первой помощи и раздадут питьевую воду. Сегодня стартовала профилактическая акция госавтоинспекции под названием «Каникулы. Время безопасности». Она будет проходить на территории Гомельской области по 26 июня. В это время особое внимание сотрудники ГАИ уделяют юным велосипедистам и пользователям электросамокатов и гироскутеров, а также других средств персональной мобильности. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе.
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
1: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
2: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от главной медсестры санатория «Золотые пески» Шаклановой Татьяны Александровны.
1: Моей бабушке Борисковой Марии Борисовне 1924 года рождения в 1941 году едва исполнилось 17 лет. Фашисты пришли в деревню Рогинь Будокошелевского района стремительно и сразу установили свой порядок. В районе горели деревни, комендантский час гасил все окна. Но за печкой Мария при тусклой лучине пальцами на кусочках ткани вышивала цветы, чтобы украсить свою сорочку кусочками, чтобы питать красотой веру в будущее, в победу. 3 года борьбы за выживание, за возможность остаться человеком. А в конце 1943 года пришли наши.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: света за один час. Это возможно.
1: Еринде дур.
0: И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай парад планеты с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. 90-е годы прошлого века хоть и носят статус лихих, но для многих были самым счастливым временем в жизни. Именно в то время появился легендарнейший «Тетрис». Идея игры заключалась, да и сейчас заключается в том, чтобы успеть разместить падающие сверху экрана геометрические фигурки в одну линию. История создания «Тетриса» очень интересная. Его придумал российский программист Алексей Пажетнов в 1984 году. Идея пришла к нему после знакомства с американской игрой «Пентамино». Ее правила довольно простые. Из отдельных маленьких фигурок, каждая из которых состоит из 5 одинаковых квадратов, соединенных между собой, нужно сложить одну большую. Алексей решил создать виртуальный вариант «Пентамино». Но в то время компьютерных мощностей было недостаточно, и пришлось игру делать по принципу «Тетрамино». То есть фигуры состояли не из 5 квадратов, как первоначально задумывалось, а из 4. Это и легло в основу названия игры «Тетрис».
0: Олдскулы свело.
2: Первое время у «Тетриса» было 3 расцветки – белый, серый и черный. А вот кнопки на всех игровых приборах были желтыми. Одна была большая, левее располагались 3 поменьше. И сверху еще 3 совсем маленькие кнопочки. На «Тетрисе» было написано, что он содержит в себе 999 игр. Но по факту их в нем было штук 5. Гонки, змейка, сам «Тетрис», танки и арканоид. Остальное – модификации и повышение уровней. Преимуществом игры было то, что ее можно было брать с собой везде. Главное – отключить звук, и можно даже в школе под партой поиграть. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 23 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 24 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».

0: У нас рекламируются все.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saros Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие связки с колесами. В обычном режиме Saros Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
0: Техно-джунгли.
1: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Лучшее не краины.

0: Музыка твоей страны.
1: Как же вычеркнуть тебя из снов?

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Гомель готовится к празднованию Дня города и международному фестивалю хореографического искусства «Сожский карагод». Мероприятие состоится в сентябре, и перед организаторами стоит задача обеспечить их проведение на высоком уровне. Прием заявок на участие в конкурсной программе фестиваля открыт до 6 июля. Традиционно ожидается участие коллективов из городов-побратимов Гомеля, а также гостей и участников из различных регионов Беларуси, Российской Федерации и ряда других стран. Комитет госконтроля Гомельской области проверил 7 магазинов в сельских населенных пунктах. В ходе рейда в Будокошелевском районе выявлен ряд нарушений, в их числе просрочка, отсутствие ценников и испорченные продукты. Некачественная продукция изъята из оборота. В отношении нарушителей начат административный процесс. 7 июля в Гомеле пройдет крестный ход за сохранение семейных ценностей. Мероприятие приурочено ко дню памяти святых Петра и княгини Февронии Муромских, которые в православной традиции почитаются как покровители семьи. Маршрут крестного хода будет пролегать от храма Александра Невского по улице Ильича к храму Петра и Февронии по улице Дубравной. Начнется шествие в 17:00. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
2: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
2: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
6: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальный

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Rain Over Me. Такой летний трек нас порадовал прямо сейчас, в начале часа. С вами Олеся Василькова. 23 июня на календаре. Уже скоро, знаете, июнь подходит к концу. Что-то очень быстро все пролетает. Но поэтому будем наслаждаться каждым днем этого лета. Ну а теперь о музыке. Трек под названием «Кассеты» от «Лирика» послушаем скоро.

Ну, а кто хочет передать приветик, это можно сделать легко. Для этого есть Viber наш, плюс 375-29-34-11-34-8, а также телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Пишите.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Ну, у нас скоро состоится два важных мероприятия. Это День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Будут у нас там конкурсы, подарки. Чуть позже расскажу вам, где все это будет происходить. Ну, а о партнерах, конечно, будем рассказывать. Мебельный квартал, торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь, 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одна из самых длинных в Гомеле улиц, и точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление, и сам масштаб объекта 5000 квадратов – это не шутки. И еще один партнер – это бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Речицкой 1А/1, напротив торгового центра «Секрет».
1: Голоса Беларуси.

0: Гороскоп за минуту.
1: Сейчас расскажу вам, что же говорят звезды про сегодняшний день. Овный день отлично подходит для того, чтобы исправить какую-то старую недоработку. Тельцы вас ждет прекрасная возможность помочь кому-то почувствовать себя нужным. Близнецы, сегодня любая инициатива будет воспринята с интересом. Раки, неожиданное решение окажется гораздо лучше первоначального плана. Львы вас ждет день маленьких побед, которые сложатся в одну большую. Девы, сегодня важно не сравнивать себя с другими. Вы особенные. Весы, кто-то может сделать шаг навстречу первым. Скорпиону день подарит шанс доказать что-то не другим, а самому себе. Стрельцы, вас ждет приятный повод изменить обстановку хотя бы ненадолго. Козероги, сегодня полезно оставить время для того, что приносит удовольствие. Водолеи, неожиданная просьба обернется интересной возможностью. И рыбы, день принесет ощущение, что все постепенно становится на свои места. Это был гороскоп на сегодня, 23 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Моя реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Лучшая не краины.

Рассказываю о наших партнерах. У нас скоро День молодежи и День независимости Республики Беларуси. И наш партнер – это Мандарин Плаза. Планы на день – едем в Мандарин. Нужен шопинг – едем в Мандарин. Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием – едем в Мандарин. Торговый центр Мандарин Плаза – это место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в Мандарин. Все лучшее в одном месте. И еще один партнер – это Автогрупп. Лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. Автогрупп – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры – сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спорт».

А я нашла статью, что помогает уменьшить симптомы депрессии уже через несколько недель. Оказывается, скандинавская ходьба. Я, кстати, никогда не пробовала. Это аэробная нагрузка с использованием специальных палок, которая задействует не только мышцы ног, но и руки, плечи и корпус. И исследование, между прочим, показало, что у практикующих выраженность симптомов депрессии снижается не менее чем на 50%. Вот так-то. Ну, я думаю, что фитнес и прочий спорт тоже туда входит, мне так кажется. Но вообще главное выбирать то, что нравится, и то, что приносит удовольствие.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Большая распродажа DongFeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте DongFeng.by.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Еще один наш партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – это MiBuy. Официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия, широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в MiBuy.
6: Голоса Беларуси.

0: 12.57 на часах. Елена Лисун пришла со свежим выпуском новостей. Привет, Лен, что расскажешь?
1: Привет, Олеся, всем доброго дня. В этом выпуске: в Гомельском горосполкоме сегодня кадровый день, а в Светлогорском районе Гомельской области сегодня пройдет торжественное открытие комплекса воинской славы «Багратион». Что здесь появилось и какова программа, об этом и не только, буквально через пару минут.
0: Хорошо. Ну а с вами Олеся Василькова. Не прощаюсь, услышимся в следующем часе. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с президентом России Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались во время доклада главе государства премьер-министра Александра Турчина. Белорусский лидер отметил, что вскоре будет проходить 13-й форум регионов Беларуси и России, который в этот раз организован в Минске и Минской области. Это хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов, ориентировал премьер-министра Александр Лукашенко. 82-ю годовщину начала наступательной операции «Багратион» отмечают в Беларуси. Сегодня в Светлогорском районе пройдет торжественное открытие комплекса воинской славы «Багратион» после реконструкции. На территории появилось здание информационного центра с постоянной и временными экспозициями и учебным классом. Площадка под открытым небом также модернизирована и благоустроена, а в помещении блиндажа появился интерактивный тир. На 18:30 для гостей торжественного открытия запланирована военно-историческая реконструкция. Кадровый день в горосполкоме. Председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархомович согласовал назначение на должность генерального директора открытого акционерного общества «Гомельхимторг» Нины Лин. Также согласовано продление трудовых отношений с заместителем начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Центрального района Гомеля Татьяной Тариной. Кроме того, обсуждены актуальные вопросы в сферах промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. В Наравлянском районе торжественно открыли гражданскую инициативу «Наши земляки, наша гордость». Проект граждан получил финансовую поддержку в рамках второго форума инициатив «От идеи к результату», который проводит областная ассоциация местных советов депутатов. В рамках реализации проекта появилась аллея славы, где представлены имена героев Великой Отечественной войны, героев труда, выдающихся деятелей науки, психологии, литературы и медицины Наравлянского района. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Мы молодежь, и мы вместе!
7: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
7: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
1: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Каждого настигнет своя карма, это 100% уже было проверено не один раз. С вами Олеся Василькова, это Егор Крид и Артик и Асти открыли этот час. Впереди еще много музыки, мировое время, расскажу, что там происходит в других странах. Ну, теперь узнаем, что из музыки.

сейчас с Rolling Stone «Mess It Up». У кого есть желание и настроение написать приветик, можно это сделать легко. Наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8, а также наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
6: Музыка твоей страны.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В индийском штате Хамачал-Прадеш полиция заинтересовалась женщиной, которая вышла замуж 3 раза за 5 месяцев. Неплохо так. Власти пытаются выяснить, были ли все эти браки зарегистрированы официально или речь идет только о свадебных церемониях без юридической силы. В Индии 3 свадьбы за 5 месяцев – это крайнее явление такое необычное. Да и у нас вообще-то необычное, мне кажется. Правоохранители подозревают, что невесты были мошеннические цели. И браки, скорее всего, будут признаны недействительными, если будет доказано отсутствие намерения создать семью. Ну, в общем, пока неизвестно, грозит ли ей что-нибудь или нет. Ну, как узнаю, расскажу. Ну, а в Индии сейчас 15 часов 49 минут. А владелец одного популярного ресторана в Японии недавно получил золотую медаль на конкурсе. Вот за что. После этого он дал интервью, в котором поделился главным секретом успеха заведения. Дело в том, что 66 лет назад заведение его открылось, ресторан, и никогда полностью там не меняли масло, в котором обжаривается курица. Звучит так себе, честно говоря. Фирменное блюдо получается уникальным, так как выдержанное масло придает ему сложный аромат и неповторимый вкус, говорит он. Но люди испугались, что старое масло небезопасно для употребления. Но сам владелец объяснил, что каждый день масло, в котором жарилась курица, очищается от всех примесей и фильтруется, и после чего на следующий день к нему добавляется новое масло. Но, то есть технически нельзя сказать, что масло в ресторане действительно 66 лет. Но все-таки вполне там могут присутствовать 66-летние молекулы. В общем, хайпануть он решил, поэтому он так сказал, я так думаю. Ну а в Японии сейчас 19 часов 20 минут. Это было мировое время, часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

нас скоро ближайшие два мероприятия. Это День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Будем рассказывать об этом подробнее. Подарки вас ждут, те, кто будет участвовать в наших розыгрышах. Итак, у нас есть партнеры, государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». Поздравляет вас с главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. День независимости – символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Примите самое доброе пожелание крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официально.

была группа «Пицца», «Скорость пульса» называлась песня. А вот в интернете активно обсуждают новые фотографии 41-летнего футболиста Криштиану Роналду. Он поделился снимками с пляжа, ну и, конечно, в отличной физической форме находится. Многие отметили, что он по-прежнему в великолепнейшей форме и восхитились его рельефным прессом. Можете глянуть, кстати, фоточки. Ну а вообще он стал первым футболистом-миллиардером в истории, а еще остается одним из самых популярных спортсменов в соцсетях. На его аккаунт подписаны более 650 миллионов человек. Пойду-ка я тоже загляну, что у него там интересненького в аккаунте.

0: Еще один партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – это иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Лучшие технологии, забота об экологии и улучшение качества жизни – это все иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Производим современную упаковку. Приглашаем специалистов на открытые вакансии. Достойная оплата, официальное трудоустройство, соцпакет и возможность заниматься спортом. Присоединяйтесь к лидерам.
1: Реклама на радио.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: что еще один час подходит к концу. Елена Лисун уже пришла с выпуском новостей. Лен, что расскажешь?
1: Всем доброго дня. В этом выпуске президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. И в областном центре прошел семинар учеба в рамках проекта «Школа молодого руководителя».
0: Хорошо, об этом мы не только узнаем в новостях подробнее. С вами Олеся Василькова. Услышимся очень скоро. Оставайтесь на Гомель-ФМ.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание глава государства, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Президент подчеркнул, что в Беларуси широкая линейка промышленного производства и хорошие компетенции в различных сферах. Однако есть вопросы с реализацией продукции. Что касается ситуации в сельском хозяйстве, Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку к уборочной кампании. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко сегодня доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко об обстановке в области в целом, ситуации на границе и в приграничных районах, а также реакции населения Гомельской области на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не беспокоиться. Президент подчеркнул, что у страны есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора. В Гомеле прошел семинар учебы для слушателей проекта «Школа молодого руководителя». Это пятый сезон проекта, инициированного председателем облисполкома Иваном Крупко. За новыми знаниями в сфере АПК приехали около 30 специалистов со всего региона. В июне будущие управленцы подробнее изучат ветеринарию, обсудят комплексные подходы по повышению сохранности крупного рогатого скота и обеспечению роста его продуктивности. Работы по благоустройству городской среды ведутся в Гомеле. Одним из объектов, где сейчас проходит обновление дорожной инфраструктуры, стала улица Оськина в Новобелецком районе. Ремонт асфальтобетонного покрытия выполняют работники Гомельского городского дорожно-строительного ремонтного треста. Работы ведутся в районе разворотного кольца и направлены на улучшение качества дорожного полотна и повышение безопасности движения. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы – молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
7: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».
8: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Продолжаем встречать день вместе с нами. С вами Олеся Василькова по-прежнему. 14.07 на часах. Продолжаем эфир. Впереди час русских треков. Ну а каких, расскажу вам сейчас.
1: Зажечь огни земли, зажечь их
2: под... Впереди Бирвульф с треком «Феникс».

романтичная и грустная Согдиана. Иди на свет в этом часе. Ну, а прямо сейчас классный ремикс от Holiday Boy «Моя хулиганка». Наш номер Вайбера, напомню, для ваших приветов, +375 29 34 11 34 8.

0: МТСБ и по номеру 210.
1: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

Партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – автошкола «Автомотив». Приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 и на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права» и «Позитив». Еще один наш партнер – это доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.

еще один наш партнер Дня молодежи, Дня независимости Республики Беларусь. Это ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону плюс 375-44-74-14-777 и насладитесь гастрономическим приключением.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет». «Белавтомаркет».
3: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

Наша Санта, лето, красивый летний, соответственно, трек. А в начале часа, кстати, вот у нас Holiday Boy был, про него немножечко хочу рассказать. Он не любитель светских тусовок, общения с прессой и мелькания на телеэкранах. Ну, что-то я в этом очень сомневаюсь. Но личная жизнь предпочитает оставлять личной. Но недавно в интервью он немножечко все-таки рассказал. Особенно трогательно высказался о своей возлюбленной, личность которой предпочел все-таки не раскрывать. Но, по его словам, отношения не отъемлемы. Неотъемлемая часть его жизни и то, что вдохновляет его жить и создавать. Поэтому он не видит смысла скрывать их наличие. И добавил, что его девушка показала ему, что он гораздо лучше, чем сам думал о себе. И теперь уверенно называет себя самым счастливым парнем в мире. Ну классно, когда человек себя так чувствует. Я желаю всем любви и счастья.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай и по номеру А1-591-400.
3: Давай в безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: У нас рекламируются все.
7: Партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375-29-383-14-73.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».
3: Музыка твоей страны.

0: партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – IT-компания «Элитсофт». Ваш бизнес – ваши правила. «Элитсофт» превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. «Элитсофт», когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by.
1: Реклама на радио.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
4: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
6: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Интересно, незаметно пролетели 3 часа. С вами была я, Олеся Василькова. Анна Смирнова пришла. Оставляю, да. Оставляю вам ее. Или как это сказать правильно?
1: Давай ты оставляешь на меня этот эфир.
2: Что расскажешь там?
1: Да, расскажу. Кстати, все серьезно. Президент Беларуси сегодня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Ой, все. Надеюсь, разговариваюсь к началу новостей. Но там, если что, и расскажут за меня, кстати. Послушаем внимательно. Расскажу, что поезд Победы продолжает курсировать по городам Белоруссии, и можно будет в Гомеле тоже сходить совсем скоро. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, как микроводоросли превратили в биороботов, которые будут помогать бороться с онкологией. Представляешь?
2: Чего только не придумают, но это хорошая новость.
1: Хорошая. Я тоже считаю ученые просто молодцы. Да. Вот, чего только классно. Олеся, надо и нам с тобой что-то придумать.
2: Обязательно.
1: Такое полезное и
2: мы
1: значимое.
2: Мы каждый день что-то придумываем. Хорошо. Оставляю вас с Анной Смирновой. Слушаем новости. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всем пока. Хорошего дня.

0: и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок проведения акции 30 июня 2016. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +39 689 689 77 78.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре.
3: Кратко о ситуации в промышленности. Я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это наиболее будет проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего, в бюджет. Текущая ситуация в сельском хозяйстве. Я разговаривал с нашим южным регионом Гомельской области по ряду вопросов. Я думаю, он в ближайшее время расскажет в средствах массовой информации, о чем шла речь. Но обратите внимание на подготовку комбайнов к уборке. Потому что уже через неделю, 10 дней начнется уборка. И не только рапса, у нас же еще зимы ячмень, то, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе. Если где-то что-то, это преступление, если не отремонтируют комбайны. Урожай неплохой, его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет. Нам надо серьезно подготовиться к этому. Все сказано было в прошлом году. На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они ни находили. Хоть в космосе, на комбайн, пусть приводит порядок человек или семейный экипаж, и будут готовы через неделю выйти в поле. Это очень важно. Ну, естественно, надо же закончить нам заготовку кормов травяных. Поэтому здесь также надо не забывать об этом. А что касается промышленности, производим все, умеем производить, как продаем. Поэтому вот на это обратите внимание, что касается внутренних проблем. Ну и потом вы же были в командировке, как там складываются обстоятельства с нашими друзьями, и вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор, это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами. Есть ли такие вопросы, как их будем решать, ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас форум регионов, очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов, не только текущих, но и стратегических. Поэтому надо будет вам этим заниматься, прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение?
4: Хорошо, Семенович.
2: К другим новостям. Председатель Брянской областной думы Валентин Субот прибыл на Гомельщину для участия в торжественном открытии мемориального комплекса «Багратион» в Светлогорском районе. На границе Беларуси и России руководителя гостеприимно встретили представители юго-восточного региона во главе с заместителем председателя облисполкома Андреем Барановским. Еще одна информация напоследок. Микроводоросли превратили в биороботов для доставки химиотерапии. Об этом сообщила пресс-служба Эдинбургского университета. С их помощью лекарство будет доставляться в опухоль под действием внешних источников магнитных полей. Это позволит снизить нагрузку на организм пациентов. Это все новости к этому часу. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Мы – молодежь, и мы вместе!
6: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
5: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
6: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
5: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
4: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная розничная сеть техники Xiaomi.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Пять встать.
1: А, куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 5 пожаров. Предположительно, по электрическим причинам в областном центре по улице 3 Витебской и улице Чечерской горели легковые автомобили. А в деревне Глиница Мозырского района – дом и хозпостройка. Кроме того, неосторожное обращение с огнем, по мнению специалистов, привело к пожару хозпостройки в Садовом товариществе Большой Надежды Добрского района, а также в сгоранию одежды на подростке при розжиге костра с использованием бензина в агрогородке Уварович и Будокширевск района. Ребенок 2010 года рождения госпитализирован с ожогами. Также за сутки спасатели выезжали на поиски потерявшейся женщины в лесу в Лоевском районе, которая в итоге самостоятельно вышла из леса на звуки сирены пожарной машины, и распиловку и уборку упавшего дерева на проезжую часть дороги в Светлогорском районе. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не используйте для розжига костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Не доверяйте процесс розжига и присмотра за огнем детям. В случае пожара звоните по телефону 112.
2: Голоса Беларуси. Сейчас мы.

0: Моя реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 24 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Гудшенни Краины.

0: нас рекламируются все.
1: Ами, акция «Лови волну скида» только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
2: Техно-джунгли.
1: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры – сеть магазинов.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил передать жителям Гомельской области, что у нас хватит сил отразить атаку любого агрессора. Об этом рассказал председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада главе государства.
4: Давайте начнем разговор с самых резонансных заявлений последних дней, которые звучат от наших соседей. Гомельщина граничит с Украиной, и жители нашего региона наверняка особо остро могут реагировать на некоторые заявления, как их преподносят СМИ, ультиматумы. Вот как на самом деле жители Гомельского региона относятся к заявлениям Владимира Зеленского? Поднимался ли этот вопрос во время доклада нашему президенту?
5: Ну, наверное, эту тему нельзя было обойти во время доклада. Она была острая в разговоре. И глава государства, вы правы, интересовался, как на это реагируют люди, как слаживается ситуация. Поэтому я хочу сказать, что вот, собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, это, в принципе, просто от жизни, наверное, что президенту Украины необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Ну, наверное, все мы понимаем, что дети ни в чем не повинны. Поэтому поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Ну, мы, наверное, понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны, о той трагедии, которая произошла с обстрелом автобуса. Погиб человек, пострадали дети, взрослые. И эта ситуация, наверное, дает такую жесткую оценку людей, в ни в чем не повинных людей, которые пострадали, просто ехали на отдых. Действительно, эта тема обсуждалась. Я доложил президенту, как разворачивалась эти дни ситуация, как слаженно работали в первую очередь с российской стороной, с временно исполняющей обязанности губернатора, как и шла координация действий, по оказанию быстрой медицинской помощи, психологической помощи и организации в целом возвращения взрослых и детей на Гомельщину домой. Я доложил главе государства о слаженной ситуации в работе с правительством, администрацией, работы со всеми министерствами с белорусской стороны. Поэтому от всех чувствовалась очень серьезная поддержка и слаженное действие. Доклады от меня личные шли ежечасно председателю правительства, главе администрации, поэтому шла серьезная координация со стороны взаимодействия. И мое мнение, что сделали максимально возможность, чтобы здоровью и ничто не угрожало. Сегодня, вы знаете, продолжается и следственные действия, и ведется серьезная работа по восстановлению и детей, и взрослого к нормальной жизни. Все эти моменты, наверное, с самых первых минут были четко докладывались главе государства и контролировалась четко ситуация. Работа ведется, она постоянная, по организации безопасности не только на границе, но и в целом безопасности для наших жителей, работы экономики. Поэтому президенту также было доложено о взаимодействии, о ситуации на приграничных районах, в принципе, на всей границе. Наверное, никому не секрет, что в данной ситуации уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействиям с населением, с другими службами силового блока. Поэтому ситуация, в целом она, как в мире, сложная, но стабильная, контролируемая. И вопросы безопасности сегодня на самом важном уровне. Поэтому было доложено, что все процессы, как и в центре Гомельской области, как в целом в республике, идут четко, слаженно. Работает экономика, работают социальные учреждения, и никто никакого опасения не видит. Конечно, в разговоре с главой государства была подчеркнута тема, что президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились, что у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан Республики Беларусь.
3: К другим новостям. Профилактическая акция «Каникулы. Время безопасности» стартовала сегодня на территории Гомельской области. Основная цель – снижение детского дорожно-транспортного травматизма в период активного отдыха детей. По 26 июня особое внимание уделят юным велосипедистам и пользователям электросамокатов и гироскутеров. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать передвижение детей и ежедневно повторять алгоритм безопасного перехода дороги. Еще одна информация напоследок. Реаниматолог из Крупок создал программу для экономии времени. Врач Николай Свободин разработал «Куратор». Это программа, которая автоматически рассчитывает потребности пациентов в питании и жидкости, оценивает состояние по медшкалам и ведет электронный дневник осмотра. Разработка уже применяется в отделениях реанимации и неврологии Крупской центральной районной больницы. Это все новости к этому часу. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Мы молодежь, и мы вместе.
6: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
2: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
6: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
2: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
1: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Электрон».

0: Намного времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Knocking on Heaven's Door, постучать в небесную дверь и насказательно быть на пороге смерти – известная песня Боба Дилана, написанная для саундтрека к фильму «Пэт Гэрретт и Билли Кид». Со временем она была признана классической в творчестве музыканта, подтверждением чему является ее неоднократное участие в сборниках лучших песен Боба Дилана.

0: Также широкую известность Knockin' on Heaven's Door получила благодаря своим кавер-версиям. Одна из кавер-версий этой песни, исполненная немецкой группой Selig, является саундтреком к одноименному фильму «Достучаться до небес» 1997 года, названному в честь песни Боба Дилана. Финальная сцена фильма, не оставившая равнодушным никого, кто ее видел, в большой степени получилась такой благодаря именно этой замечательной песне. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: ...24 июня. В Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
6: Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Глаченко. Здравствуйте. Ассоциация Белорусской Федерации Футбола подвела итоги 12-го тура национального чемпионата. Лучшим игроком признан полузащитник Дзержинского Арсенала Марк Мокин. В гостевом поединке с борисовским Батэ футболисты дважды уступали, и Мокин дважды сравнивал счет. А в конце игры он отдал голевую передачу Валерию Горбачаку, который забил победный гол. Арсенал одержал волевую викторию со счетом 3-2 и, набрав 17 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице. Баскетбольная сборная Беларуси одержала вторую гостевую победу над командой Азербайджана. Во втором товарищеском поединке в Баку белорусы выиграли с результатом 92-67. Лучшим снайпером в составе белорусской сборной вновь стал Владислав Близнюк, набравший 26 очков. В первой игре в азербайджанской столице он набрал на 10 баллов меньше, а подопечные Ростислава Вергуна победили с преимуществом 24 очка – 74-50. Женская сборная Беларуси провела два выездных спарринга с командой Словении. В первой игре белоруски уступили хозяинку с разницей в 13 очков. В составе проигравших самой результативной была Мария Лясковская, набравшая 9 очков. Во второй игре команда Натальи Трофимовой сыграла гораздо сильнее и взяла реванш с результатом 64-59. Лучшей белорусок оказалась Марта Головач. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Глаченко.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: А вот так! И это десятка!
2: А вот так!
3: И уже 14!
1: А если так... Уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: тебя люблю.
1: Мы молодежь, и мы вместе.
2: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
1: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
2: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
1: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
3: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальный

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. В частности, главе государства было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области. Отдельным блоком в докладе были и кадровые вопросы. 23 июня 1944 года началась стратегическая наступательная операция «Багратион», одна из самых масштабных и успешных в истории Великой Отечественной войны. Сегодня в Светлогорском районе состоится торжественное открытие комплекса воинской славы, посвященного этой легендарной операции. 5 выставочных залов подробно расскажут об этапах ее подготовки и реализации. Кульминацией вечера станет военно-историческая реконструкция, которая позволит гостям буквально ощутить атмосферу тех героических дней. В Гомеле стартовали областные соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч» на призы президентского спортивного клуба. В младшей группе сошлись команды из Гомельского, Советского, Железнодорожного, Наравлянского, Будокошелевского и Житковичского районов. А теперь о курсах валют. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 81 копейку. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 15 копеек. Российский рубль немного подешевел до 3 белорусских рублей 77 копеек за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».

шанс равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомель ФМ на часах 17.06, у микрофона Аня Мишина. Друзья, вторник почти закончился, а значит, до наступления маленькой пятницы осталось совсем ничего. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим. Послушаем путь к исцелению после разбитого сердца от Ava Max, Loving Myself.

Послушаем трек, который буквально соткан из клише и забавных строчек от Кеша «Оригами». Это манифест благодарности за то, что в жизни появился самый важный и близкий человек – Атриты Ора, Джо.

Погрузимся в метафоры про девичьи слезы. Будто чистая, блестящая утренняя роса от Карины Ерофеевой. Чисто роса. Продолжает наш вечер Харри Стайлз «Dance No More». Это музыка, которая послана свыше напомнить нам, что бы ни происходило, у нас есть ритм и друзья.

можно насладиться отличной погодой, несмотря на временные дожди, конечно. А вот как вы справляетесь с жарой? Наслаждаетесь солнцем или, по возможности, иногда только выглядываете из тенька? И, кстати, вот что, по вашему мнению, лучше утоляет жажду? Водичка или холодный чай, к примеру? Напишите нам ваши мысли в телеграм-канале Гомель_FM. Все ваши варианты зачитаю. А все-таки все по-разному, да, переносят жаркую погоду в силу состояния здоровья также. Не забывайте, друзья, всегда с собой носить бутылочку с водой или то, что вам нравится и подходит лучше всего. А вот как охладиться в жару без кондиционера, расскажу после прогноза погоды. Оставайтесь на Гомель FM.

друзья, совсем скоро состоится праздник День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Команда Гомель-ФМ будет на празднике, тоже будут раздавать подарки за участие в розыгрышах. Приходите, участвуйте, будет интересно и весело. А о партнерах сейчас расскажу подробнее. Итак, партнер компания IT-компания Elite Soft. Ваш бизнес, ваши правила. Elite Soft превращает их в эффективное решение на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. Elite Soft, когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitesoft.by. Еще один партнер – это сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон плюс 375 29 383 14 73.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 24 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Музыка твоей страны.

Итак, в продолжении темы о том, как же можно охладиться в жаркую погоду без кондиционера. Первый способ – это культурный побег от зноя. Оказывается, в музеях и галереях всегда работают мощные климатические системы для сохранения экспонатов. Это отличный шанс провести день среди искусства в идеальной прохладе. Или вот такой вариант – устройте день чтения в современной библиотеке или отправьтесь на поздний сеанс кинотеатра, где кондиционеры работают на полную мощность. Вариант? Вариант. А вот что можно съесть и при этом сохранить внутреннюю прохладу – ловите. Вяжущие продукты, оказывается, уменьшают потерю влаги. Это бананы и хурма, поскольку содержат такое вещество, как танин. Это когда вам вязко и терпко. Вот. Или горячий чай зеленый расширяет сосуды и стимулирует терморегуляцию лучше, чем ледяная вода. Пишут еще, что острая еда тоже мгновенно охлаждает тело естественным путем, поскольку мы потеем. Но с этим вариантом лучше все-таки аккуратно. А вообще, друзья, у каждого свой способ охладиться. А если этот напиток еще и полезен для здоровья, это же вдвойне прекрасно!

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Друзья, напомню, что в преддверии праздников Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь совместно с командой Гомель-ФМ наши партнеры будут вас радовать призами и подарками. Так что приходите на праздник, поучаствуйте и выиграйте приз. Не забудьте захватить с собой хорошее настроение. А сейчас подробнее о партнерах. Итак, ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону плюс 375-44-74-14-777 и насладитесь гастрономическим приключением. Еще один партнер. Доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз – вкусно, два – быстро. «Раз-два» – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.by и выбирай то, что тебе по душе именно сегодня. Номер телефона 7313.

0: Реклама на радио. Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng Buy.
1: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

микрофона Гомель ФМ на часах 17:52. У микрофона Аня Мишина. Друзья, напоминаю, что в следующем часе открывается рубрика «Лови привет». Так что пишите привет и пожелания хорошего вечера соседу или близкому вам человеку. А мы обязательно зачитаем и передадим. Наш телеграм Гомель, _ FM. В Вайбере мы тоже есть, поэтому смело пишите. Телефон с кодом 29341134.8. А у нас уже есть сообщение от нашего слушателя в Вайбере. Пишет нам Любовь. Всем добрый вечер. Дедушка с бабушкой хотят передать большой искренний привет с наилучшими пожеланиями своей самой младшей внучке Алисе. Она окончила первый класс. Пусть растет умничкой, хорошо учится и радует всех своих родных. Спасибо радио Гомель ФМ ведущим. Пусть над нами всегда будет мирное небо и светит солнце. Всем добра и здоровья. Любовь, спасибо вам за теплые слова. Специально для вас уже звучит песня Никита Райс с песней «Тик-тик-так». Хорошего вам вечера и отличного настроения.

0: На часах 17:57. Первый час подходит к завершению. Ирина Глаченко.
1: Да, я
0: расскажет.
1: Пришла к вам. Всем привет передаю. Много чего интересного подготовила. Угу. Новости. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион». Об этом подробнее расскажу совсем скоро. А также напомню, что проект «Поезд Победы» продолжает курсировать по городам Беларуси по 5 июля. И когда же он будет в Гомеле, музей, расскажу тоже совсем скоро.
0: Ну, подробнее, да, об этом в начале часа. Друзья, а мы с вами встретимся уже в следующем часе, а пока послушаем Джонни с треком «Лечу». Это когда внутренний голос зовет вперед, а расстояние больше не имеет значения.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор — колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат, сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион». Глава государства констатировал, что открытие обновленного мемориального комплекса — еще одно яркое свидетельство благородной памяти потомков о подвиге героев, принесших свободу белорусскому народу. Глава государства Александр Лукашенко поздравил Абеларда де ла Эспирелью с избранием на пост президента Колумбии. Белорусский лидер убежден, что значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, аграрно-научно-технической и гуманитарной сфере, а также общее стремление к углублению связи открывает широкие горизонты для реализации совместных инициатив на пользу обоих государств и народов. Поезд Победы продолжает курсировать по городам Беларуси по 5 июля. Проект включает 10 тематических вагонов, каждый из которых отражает конкретный исторический эпизод. Поезд остановится в Минске и областных центрах. Маршрут составлен с учетом знаменательных и памятных дат в истории нашей страны. Эффект присутствия создают современные технологии. В Гомеле музей будет находиться 2 дня – 26 и 27 июня. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 2-м километре северо-западного обхода Гомеля. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует и в областном центре по улице Барыкина в районе дома номер 113. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в 2 направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
4: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.
4: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
6: Категория программы 16+.

на Гомель ФМ на часах 18:08. У микрофона Аня Мишина. А лето шепчет, что жизнь прекрасна. Но невозможно не согласиться. А мы продолжаем вечерний эфир. В этом часе послушаем. Я выбираю. Если вам не хватало знака, чтобы начать все сначала, просто послушайте этот трек. Никита Комадей. Я выбираю быть.

0: Идеальный саундтрек для моментов, когда сердце требует решительности от Кати Оушен. Скажи да. Тут без лишних слов окунаемся в легкую волну ритма by India Shade.
1: Я знаю, что ты не в себе.
0: А это настоящий манифест новой жизни и исцеления. Fast Boy, Born Again.

0: звучит так доверительно, будто артист делится с нами секретом. Андро, тайна.
1: Пусть они все упадут, пусть падают ресницы на щеке, числа зеркальные.
0: А продолжает наш вечер Женя Трофимов и комната культуры «Отпускаю». А уйти красиво – это все-таки искусство, требующее огромной внутренней силы.

0: Друзья, напомню о партнерах, которые в честь предстоящих праздников Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь дарят подарки за участие. Приходите, всех ждем. Итак, о партнерах. Мебельный квартал. Торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь. 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта 5000 квадратов. Не шутки. Еще один партнер – автошкола. Автомотив приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 на сайте автомотив.by. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права и позитив».
1: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет с 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет – эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Вот наверняка у каждого из нас есть та вещь, которая лежит на полке на всякий случай, в кавычках. Прям подборочку для вас сделала. Может, и у вас они ждут того самого случая. Итак, провода от техники, которой давно нет. Ну, база. Прям коробка для них отдельная стоит. Или диск с драйверами для Windows 98. Ну, я думаю, тоже база у каждого где-нибудь он лежит. Либо одноразовые вилки на случай банкета. Тоже ведь есть. Думаю, вы со мной согласны. А ключ от неизвестного замка, которого не существует, пусть лежит. Или одежда для дачи, но дача еще только в планах. Ну, тоже бывает. Или одинокий носок, который верит в возвращение своего брата, несмотря ни на что. А вот какая вещь именно у вас, и наверняка она есть, напишите нам в Телеграме. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Зачитаю ваши комментарии.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 24 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
7: Гучание краины.

Друзья, напомню о наших партнерах, которые приурочены к праздникам Дню молодежи и Дню независимости Республики Беларусь. Итак, партнер – компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.by. Еще один партнер. Планы на день? Едем в Мандарин. Нужен шопинг? Едем в Мандарин. Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в Мандарин. Торговый центр Мандарин Плаза – это место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в Мандарин. Все лучшее в одном месте.

0: У нас рекламируются все. Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

асфальт под ногами в грозу. И все равно дождь превратится в росу. Старые стены крошатся в пыль, но на обломках рождается стиль. Слезы

Друзья, прямо сейчас хочу поддержать именно тех, кто в этот период, несмотря на многое, все-таки находит в себе силы подружиться с тазиками и ковшиками, поскольку плановое отключение горячей воды коснулось многих. Ну, это надо, ребят, надо немного потерпеть. Все-таки пар от кастрюли и звон тазика создают ни с чем не сравнимую атмосферу. Поэтому, друзья, мысленно и вслух держитесь, мы с вами. Скоро комфорт вернется, а пока вы проявляете невероятную стойкость. Молодцы! Пусть тепло забот и близких согревает вас в этот период сильнее любой горячей воды.

0: Реклама на радио.
1: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.европ.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

на Гомель FM, на часах 18:53, у микрофона Аня Мишина. Друзья, напоминаю, что совсем скоро пройдут праздники День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Ждем всех на праздники. Будет много интересного и много подарков от наших партнеров. А сейчас подробнее о них. Итак, в Mibay оплата частями до 48 месяцев на технику Xiaomi. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mibay. Еще один наш партнер – бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день, а ко дню рождения – подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Речицкой 1А1, напротив торгового центра «Секрет».

0: часах 18.58. 2 часа пролетели, как всегда, на одном дыхании. Ирина Гладченко по секрету расскажет нам какой-то небольшой анонс.
1: И снова здравствуйте. Значит, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. И о чем же шла речь? Он поделился с журналистами, наш губернатор. Вы узнаете совсем скоро. И хочу сообщить, что завтра председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархомович проведет прямую телефонную линию. А вот во сколько, ждите в начале следующего часа.
0: Друзья, об этом чуть-чуть позже, а мы встретимся уже с вами в следующем часе. А пока послушаем Дэю «Красивый парень». Саундтрек для тех, кто хоть раз замирал от взгляда того самого невероятного парня.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. Перед ожидаемой встречей президентов Беларуси и России правительства обеих стран постарались разрешить многие вопросы. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада главе государства Александру Лукашенко. Руководитель правительства рассказал, что недавно в Санкт-Петербурге встречался с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Решен целый ряд вопросов положительно на взаимовыгодных условиях. Экономика Гомельской области набирает обороты. Акцент на этом сделал председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада президенту Александру Лукашенко. Глава региона обратил внимание, сегодня выполняются задачи и в строительной отрасли. Он добавил, что растет и экспорт. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Его творчество оставило яркий след в истории современного искусства. Преданные поклонники ценили Михаила Ивановича за большой талант, умение доводить до совершенства любое начатое дело, создавать запоминающиеся образы и характеры. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах, говорится в соболезновании. Завтра председатель Гомельского горосполкома Руслан Пархамович проведет прямую телефонную линию. Мэр города ответит на вопросы, входящие в его компетенцию. Звонки будут приниматься с 14 до 15.00 по телефону в Гомеле 30 16 87. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Танцую до утра,
7: чтоб Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Гомеля ФМ на часах 19:05. У микрофона Аня Мишина. Лето — это когда даже вторник выглядит так, как кадр из дорогого крутого кино. А мы продолжаем крутой вечерний эфир. В этом часе мы услышим.
4: И мне не удержать себя.
3: Послушаем оду о чувствах, без которых невозможно дышать. Вячеслав Макаров, «Кислород».

который не просто слушают, в нем растворяются и взлетают. Никита Белько, «Выше, чем небо». Продолжает наш вечер Алекс Уоррен, трек «Passenger» для тех, кто заблудился в своих чувствах, но продолжает искать путь домой.

Друзья, напомню о партнерах предстоящих праздников Дня независимости Республики Беларусь и Дня молодежи. Итак, партнер. Ищете работу или стажировку? Предприятие «Мультипак», производитель пленок «Бобс» и жесткой упаковки приглашает на открытые вакансии лаборантов, укладчиков-упаковщиков, грузчиков, наладчиков оборудования, мастеров цеха с возможностью обучения и переподготовки на производстве. Работайте с компанией с большим опытом и улучшайте свою жизнь вместе с «Мультипак». Еще один партнер – «Мибай». Официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия, широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в «Мибай».

Ребят, представьте картину. Приходите вы домой, а там ремонт, который вы и не планировали делать. Думаю, все бы удивились. Ремонтники перепутали адрес, разрушили другую совершенно квартиру. Мастера прибыли в жилой комплекс где-то в Китае. Нужно было сделать ремонт в квартире номер 403. Но ребята перепутали этажи и подошли к двери квартиры номер 303, даже не заметив путаницы. Хозяин правильной квартиры оставил ключи под ковриком у входной двери и, обнаружив его, там же понял, что ремонт делают не у него. В результате владелец квартиры, которую перепутали, вернувшись домой, пришел в ужас. Квартира была полностью разрушена. Мебель и бытовая техника вывезены. Человек обратился, конечно же, в суд, и ему компенсируют весь ущерб. Ну, благо, что все можно решить. А вот меня смутила одна строчка из истории. Ключ под ковриком. Неужели кто-то еще оставляет ключ под ковриком? Это прозвучало прям как где-то из 90-х, окунувшись в детство. Вот прям ностальгия появилась.

Зачем смотреть на звезды, если Никита Белько уже поднялся выше, чем само небо в чувствах и в любви? Он готов зажечь этот танцпол и передать управление главным музыкальным экспериментатором планеты. Приготовьтесь к убойной дозе космического диска на полную громкость. Muse, Night Shift, Superstar, далее.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 24 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, расскажу о партнере предстоящих праздников. Это День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Итак, партнер — государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет вас с главным государственным праздником — Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. День независимости – символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми – трудолюбивыми, искренними и сильными. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

А ведь иногда слова излишние, нужно просто сделать музыку громче, как призывает нас Аура. Давайте добавим этому вечеру правильного настроения и включим звук на максимум. Настраиваемся на стильную волну, для вас звучит The End Dear For Me. Слушаем. Why the fuck would you say that to me?

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио.
4: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
6: На Гомель ФМ на часах 19:51 у микрофона Аня Мишина. Друзья, сегодня, кстати, отмечался день, или, может быть, еще отмечается, день тайных посланий. Интересно, вот кто как его отметил? Поэтому смело пишите нам в Telegram или Viber с пометкой «Инкогнито», а мы прочтем, мы передадим ваше послание. А я специально для вас, поддержав все-таки праздник этого дня, вот выбрала для самое такое, самое безумное романтическое послание. Ну, как может быть иначе? Называется «Шифр безумного ботаника. Любовное послание. Письмо Чарльза Дарвина своей кузине Эмми Веджвуд. Замаскированное под научное описание редкого цветка. Чтобы признаться в чувствах и не смутить строгих родителей, ученый прислал ей гербарий с детальным описанием строения растений. То есть каждый ботанический термин – это тычинки, пестики, чашелистики – через латинские корни складывался в такое некое страстное признание в любви и предложение руки и сердца. Ну, Эмма Шифр разгадала и ответила согласием. Это самое главное. А еще главное, чтобы чувства были сильными и искренними. А креативно или нет, ну, может быть, это не так уже важно.

0: на часах 19:57. Мы на Гомеле ФМ. 3 часа пробежали вот прям как кросс, а я не заметила. Ирине передаю управление анонса.
1: Всем еще раз привет. Пришла к вам с новостями. Очень много всего подготовила. В частности, в Гомельской области до 1 октября введут все возводимые молочно-товарные комплексы. А также я расскажу вам, когда же посетит президент Узбекистана, посетит с визитом Беларусь. Какие числа, узнаете совсем скоро.
0: Об этом подробнее чуть позже. Да, друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Встретимся уже завтра на Гомеле ФМ в 17 часов. Ну, в общем-то, как обычно. А пока послушаем Алфавиан «From Disco to Disco». В этой песне живет настоящая меланхолия танцпола. Она одновременно заставляет двигаться и навевает легкую грусть по моментам, которые уходят вместе с рассветом.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Добрый вечер. В Гомельской области до 1 октября введут все возводимые молочно-товарные комплексы. Это отметил председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада Александру Лукашенко. По словам губернатора, в докладе внимание в целом было обращено на развитие сельского хозяйства. Обсуждались и вопросы дальнейшей модернизации развития животноводческой отрасли. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен посетить с визитом Беларусь 8-9 июля. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Александр Турчин по итогам доклада главе государства Александру Лукашенко. Руководитель правительства проинформировал белорусского лидера об итогах своего недавнего рабочего визита в Узбекистан и состоявшихся там переговоров с лидером этой страны. На них, по словам Александра Турчина, обсуждалась в том числе тематика двусторонних отношений, которая развивается успешно и динамично. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет в агрогородке Лясковище Петриковского района 15 августа. На территории Национального парка «Припятский» традиционно развернутся подворья полешуков. Фестиваль объединит людей разных возрастов, которые познакомят гостей с белорусскими традициями, красивыми обрядами, народными песнями и танцами. Лейтмотивом нынешнего фестиваля будет «Женский голос Полесья». Ограничения на посещение лесов действуют в 15 районах Гомельской области. Такую информацию сообщили в Минлесхозе. Стоит отметить, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов обновляется в режиме реального времени. Ознакомиться с актуальной информацией можно на сайте ведомства. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять вставать?
5: Куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Андрей Баранов. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Сегодня особенная дата для Гомельской области. 23 июня 1944 года началась операция «Багратион». Она длилась 68 дней и стала одной из самых успешных в истории военного искусства. За время операции немецкая армия потерпела крупнейшее поражение. Именно эти события стали началом освобождения белорусской территории от немецко-фашистских захватчиков. В Светлогорском районе в честь легендарной операции открыт обновленный комплекс воинской славы.
1: Местное время.
2: Накануне Беларусь отметила 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа состоялся ряд памятных мероприятий. Жители Гомельской области присоединились к общереспубликанской минуте молчания, а также возложили цветы в знаковых местах. Эстафету памяти принял и мемориал «Алан». Сюда съехались люди, чтобы вспомнить тех, кто отстоял мир и свободу. Об атмосфере и ключевых моментах памятного вечера расскажет Людмила Дар.
3: В день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа вечерний мемориал «Алла» собрал более 1500 человек со всех уголков нашей страны на концерт-реквием к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Каждый участник мероприятия бережно хранит воспоминания о своих родных, о тех, кто освободил родную землю от врага, кто, пережив немало горя под гнетом фашистской оккупации, не сломился, а смог вернуться к нормальной жизни и построить мирную и процветающую страну для будущих потомков. Перед собравшимися выступил заместитель председателя Гомельского облсполкома Дмитрий Олейников. Он подчеркнул, что 85 лет назад именно Беларусь оказалась на передовой линии огня, приняв на себя самый мощный и жестокий удар вражеской армады. 5 лет назад, в апреле 2021 года, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Расследования идут до сих пор.
2: Реквием служит живым напоминанием о трагических страницах нашей истории, сплачивая общество и напоминая о цене мирного неба. Сохранение исторической памяти – наш долг и залог мирного будущего.
1: Местное время.
2: Уроки истории станут еще более наглядными для учеников гимназии города Хойники. Подробнее об этом расскажет моя коллега Олеся Ячиченко.
4: Прокуратура Хойникского района дополнила музейную экспозицию городской гимназии. Она посвящена геноциду белорусского народа. Прокурор района Денис Савичев передал экспонаты для музейной комнаты этого учреждения. Для экспонирования от района и прокуратуры переданы вещественные доказательства, обнаруженные в ходе недавних раскопок. Как отметила директор гимназии города Хойники Александра Белявская, каждая такая находка – часть общей истории, которая помогает сделать уроки прошлого более живыми и понятными для учеников.
2: Теперь ребята смогут изучать прошлое через подлинные артефакты, бережно сохраненные для будущих поколений.
1: Местное время.
2: На Чечерщине стартовал марафон молодежи и студенчества «Твой драйв, твой успех, твоя страна». Проект начался с акции «Свеча памяти» на Замковой горе. С подробностями моя коллега Мария Мискова.
5: Этот масштабный проект, призванный объединить юное поколение в стремлении к достижениям и самореализации, начался с трогательной и глубоко символичной акции «Свеча памяти». На Замковой горе, у места воинской славы, собрались юноши и девушки, чтобы отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны. В этот день, омраченный горечью потерь, но наполненный гордостью за предков, молодежь зажгла лампады. Каждая мерцающая свеча стала символом вечной памяти о тех, кто своей жертвенностью и несгибаемым мужеством подарил нам мирное небо. Помня о миллионах солдат и офицеров, подпольщиков и тружеников тыла, молодежь с еще большим рвением стремится к своим целям, реализуя потенциал и внося вклад в развитие родной страны. Твой драйв, твой успех, твоя страна – это не просто лозунг, а призыв к действию, к ответственности и к осознанию своей роли в истории. Впереди участников марафона ждут разнообразные мероприятия – творческие конкурсы, спортивные соревнования, встречи, волонтерские акции и многое другое. Все они направлены на раскрытие потенциала

0: расскажет Олеся Чеченко.
1: В агрогородке Стреличево Хойникского района прошел конкурс мастерства по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Конкурсная программа включала в себя два этапа – теорию и практику. Незаменимых специалистов из всех хозяйств Хойникского района экзаменовали и подвели итоги соревнования специалисты Управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, ветеринарной станции, а также филиала Гомель госплемпредприятия. Победителем конкурса стала Марина Скуринок из КСУП «Эксбаза Стреличево». Второе место заняла Жанна Иванютенко, ее коллега.
0: Такие мероприятия помогают не только выявлять таланты, но и создавать условия для профессионального роста специалистов. На этом у меня все. С вами был Андрей Баранов. Вы слушали «Местное время».
2: «Местное время».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Худшее не краины. Воняет.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: ...24 июня. В Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
1: Техно-джунгли.
2: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – безотходный. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему?

0: срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Одной из важных тем была подготовка в области к уборке зерновых. Речь шла и о проектах по модернизации животноводческой отрасли, строительству профилакториев для телят, что позволит снизить падеж крупного рогатого скота. Губернатор заверил, что поставленные задачи до 1 сентября будут реализованы в полном объеме. Школы и гимназии принимают документы для зачисления детей в первые классы. По 15 августа от родителей детей, проживающих на территории микрорайона, прикрепленного к учреждению образования. В эти же сроки принимаются заявления на свободные места от семей, не проживающих в прикрепленном микрорайоне. Прием таких детей на свободные места пройдет в порядке очередности регистрации заявлений от их законных представителей. Остальные документы, в случае если будет принято положительное решение о приеме ребенка в школу, нужно подать с 17 по 28 августа. Открыт прием заявок для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Живые прослушивания исполнители пройдут в 9 городах Беларуси. Подать онлайн-заявку для участия в конкурсном отборе можно по 13 июля на сайте Белтелерадиокомпании. В Гомеле кастинги пройдут 30 июня и 1 июля по адресу улица Коммунаров, 6. Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. С наступлением тепла освод перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра у водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-577-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 24 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Time. Реклама на радио.
1: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

24 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройства представляют собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
0: Техноджунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 370-529-520-77-77. Возможность получения премии не разрешена, зависит от получения.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

24 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 23 до 28 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки все бонусов 19 июля 2026 года.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.